договодром. Усна уси сецме арапис ктавазоб. Договодром. Ситуэбит одес вецец хлиру маванто. Ай, вот, а, укацрават, укацрават, укацрават, укацрават.